Джаба ванинки кох, бабуся, хай там мила не рус. Эльдя я культа, и ты кульку сумав. Честно кутута, листа тайко, мя мозга. Бабуся, хай там мила не рус. Tu nas volum.